Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Пульс радио. Близко и всегда.
1: Разбежаться со

первым снегом. Ты пришла и нас закружила в танце. Любовь без шанса, тело и душой, мы с тобой одно пространство.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: 7 утра.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. С 1 июня 2027 года вступает в силу новый ГОСТ, систематизирующий торговые объекты по единым критериям. Документ ранжирует предприятия от гипермаркетов до автолавок, учитывая не только площадь, но и ассортимент, формат обслуживания, технологические процессы. При этом ГОСТ носит рекомендательный характер. Эксперты отмечают, что массового переименования магазинов не ожидается. Собственники вряд ли будут менять вывески, если фактические параметры объекта незначительно расходятся с нормативами. Россияне рассказали об использовании искусственного интеллекта. Согласно опросу, лишь 23% пользуются технологиями искусственного интеллекта ежедневно, преимущественно умными колонками дома и чат-ботами на работе. Еще четверть обращаются к таким сервисам эпизодически. Почти половина респондентов не используют ИИ вовсе. Одни не имеют соответствующей техники, другие не доверяют результатам автоматической обработки информации или считают интерфейс неудобным. При этом искусственный интеллект уже интегрирован во многие привычные сервисы от поисковых подсказок до рекомендаций в мессенджерах. В российских интернет-магазинах выявили случаи продажи семян борщевика сосновского, опасного инвазивного растения. Его сок вызывает тяжелые химические ожоги, а быстрое распространение угрожает экосистемам. Россельхознадзор начал работу с владельцами маркетплейсов по пресечению незаконной торговли и проводит контрольные закупки. Эксперты проверяют, не продают ли под видом съедобных видов именно опасный борщевик. С марта 26 года вступили в силу поправки в земельный кодекс. Владельцы участков обязаны уничтожать такие растения, иначе грозят крупные штрафы и даже принудительное изъятие земли. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие заборы с профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон Виш-Короле 33-91-23.
3: А на чего? Ну чего? Как майские? Как вообще все прошло?
4: Это они у вас... только начались, ты что? Впереди же еще целый, ну, вот эти... целый ряд событий.
3: Ну это понятно, но вот эти-то выходные. Вот у тебя лично как прошли эти
4: нормально
3: выходные?
4: Нормально пойдет.
3: Ты как-то активно проводила, на шашлыки съездила или все три дня дома провалялась?
4: Нет, я вчера сходила в морепарк. Кстати, после подтопления, да?
3: Так, там стало лучше?
4: Нет, нет, там больше нет травы. Там еще до сих пор вода стоит, поэтому... Нет, гулять можно вполне себе. Очень хорошее место, мне очень нравится, особенно... Там, на скамейке присел, книжку почитал, никто тебя не трогает. Нормально.
3: У меня лично, так... вот если ты спрашиваешь и интересуешь, как у меня прошли выходные, так вот, я тебе тоже отвечу. В любом случае, такое чувство, что как будто хочется еще один денек хотя бы просто ничего не делать.
4: Именно с такой мыслью я

0: ждал, честно. Вот сколько он должен жариться, я столько и ждал. В любом случае, ко мне приехал человечек, значит, знакомый, и говорит, а я, говорит, шашлыки в этом, в гараже у себя делаю.
1: А кто-то в духовке делает.
0: Я такой, ого, прикольно. А я до этого почему-то не думался. А, наверное, потому что гаража нету, вот почему. Ну, ладно. Так или иначе, стоит приступать работать, трудиться, потому что мир труд май, да. Мы помним об этом, поэтому мы и здесь находимся. 7.13, столица, это утреннее шоу «Юпрестык», Ирина Корецкая здесь.
1: Руслан Дитулин.
0: Ну и после вот этих майских, после шашлычочков, да, после вот этого пассивного образа жизни,
1: нужно растрястись.
0: Надо растрястись. Что для этого есть?
1: Конечно же, зарядка на пульс радио, ноги в боки, руки на ширине плеч, голова сегодня смотрит наверх.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом барабан.

0: переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Реклама на Пульс Радио. Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33 08 08.
5: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.
6: Мой будильник сходит.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33 91 23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской 49.
2: Орим, ну а чего? Надо же праздновать что-то.
3: Так, разумеется, мы же не напраздновались. Ну, куда нам?
2: Да, конечно.
3: Впереди еще сколько праздников, по крайней мере, вот у нас день радио 7 числа. Потом 9 мая, разумеется, мы все будем отмечать. Ну, куда же вообще без этого? Не можем без такого жить. И вам, собственно, рекомендуем. Да?
2: Конечно. Ну и потому что сегодня-то тоже есть что отмечать.
3: Конечно.
2: Но опять же, не обо всех праздниках пойдет речь, о некоторых только. Ну и давайте позовем человечка, чтобы все-таки как-то это все было по форме сделано.
3: Игорёша! Он такой, заходи!
2: Прям так, да. Пародия удалась, конечно. Ладно, день собачьего счастья сегодня.
3: Собачье счастье
2: не собачьего кайфа, а собачьего счастья.
3: Собачье счастье – это человек и косточка. День, и сахарок.
2: День красивых признаний в любви.
3: Так.
2: День рождения складного зонтика.
3: Так.
2: День невысоких людей. Поздравляем.
3: Поздравляем,
2: вот, вас с праздником.
3: Ну, как человек высокий, я, в общем-то, ну, ладно, да?
2: А я вот невысокий, получается.
3: Слушай, ну, нормально у тебя рост средний. Ты среднестатистический...
2: Средний рост.
3: Подожди, ты среднестатистический россиянин, вот так. Мы же с тобой проговаривали по поводу роста, веса там, да, как-то. И поэтому ничего, все хорошо у тебя.
2: Ладно, спасибо за высокое оценение.
3: Высокую оценку.
2: Высокую оценку невысокого человека.
3: Пожалуйста,
2: ладно.
3: Обращайтесь.
2: День любителей вермишелевого супа. Международный день пожарных. День звездных войн.
3: Да
2: вот
3: ладно.
2: Кто? Международный день уважения кур.
3: Чё? Набор слов какой-то, что?
2: Нет, Международный день уважения кур. Если вдруг в вашем окружении есть какая-то курица, уважайте ее сегодня. Ну или если вдруг вы, собственно говоря, являетесь... Я про ферму. Я вот про запасы.
3: Ты сказал человека. Про окружение, это уже сразу не про ферму.
2: Нет, зачем? Человек вышел, у него есть свой домик, есть курицы. Да. У него в окружении одни курицы. И он такой... Я вас уважаю. И одну зарубил, и пошел суп сделал. Тем более же Международный день любителей вермишелевого супа.
3: А он, как правило, должен быть курином.
2: Конечно. Ладно, осталось только теперь быстро по народному календарю пробежаться и продолжим. Опять...
3: Она придет после всех праздников.
2: Все понял.
3: Я просто однажды сейчас вспомнила, меня на глазах зарубили, зарезали петуха.
2: Так.
3: Зарубили или зарезали.
2: Ну, в общем-то, что-то с ним сделали, вообще, какую-то манипуляцию, после которой он
3: не смог
2: бегать.
3: Я потом после него ела суп из него.
2: Нормально.
3: Вкусный. Так, сегодня, значит, у нас проклов день. В праздник принято проклинать нечистую силу. Старики выходили на околицу, вставали лицом на запад и произносили заговоры. В эту же пору в деревнях наступало ляльное время, так называли период игр и танцев, во время которого молодежь лелеяла погожее время. Отсюда другое название – ляльник или лильник.
2: Нормально.
3: Девицы водили хороводы вокруг яблонь, распевали песни, а по другому дереву черемухи судили о погоде. Чем раньше она зацветала, тем более жаркое лето ожидали в текущем году. Кстати, в прошлом году уже у нас сирень зацвела в это время, и черемуха тоже, а в этом году ничего нет. Вот такая нормально. Вот погодка. Так, чего делать нельзя? Ломать ветки деревьев, посещать леса и поля и луга, ходить на кладбище, рассказывать плохие сны тоже нельзя. Сегодня среди женщин, знаешь, что именинник?
2: Ау.
3: Филиппия.
2: Филиппия никогда не слышал. Я слышал филиппинка. И видел. А вот чтобы прям Филиппия.
3: А вот среди мужчин снова Кондрат, и еще появился Исаакий.
2: Исаакий,
3: Кондрат. И Максимиан.
2: Это все мои друзья. Ладно, Кондрат, Исаакий, вам привет. В общем-то, давайте все. Если какие-то события имеются, в МАКС пишите 917-711-2525. Ну или там ВКонтакте напишите. Ну или позвонить 63088.
3: Кондрат, Исаакий, ты произнес, будто это словосочетание какое-то просто.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Гороскоп вам на всю будущую неделю, но по традиции начнем с лунного. Для вас астролог, теолог, гидролог Ирина Гороскопова.
2: Ну, все верно, все верно. Третья четверть лунного бывающего, время общения, радости, дружеских встреч, ярких эмоций, запоминающихся свиданий. Особенно благоприятна первая половина дня, когда энергия на подъеме, любое творческое дело идет на лад. В этот день мы легко обретаем внутреннюю свободу. Считается, что недостаточно хорош этот день для рутинной работы, составления отчетов и перенапряжения. Кроме того, проведите день сегодня в веселой дружеской компании, благоприятное активное общение, налаживание связей. Если есть возможность, то спланируйте месяц в ближайший таким образом, чтобы этот лунный день оставался свободным от дел. Он предназначен потому что для активного отдыха.
3: Я держись. Плачу. Все будет хорошо.
2: Все, да хорош.
1: Ладно, теперь более подробно по каждому знаку. Овны, для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать.
2: Тельцы, потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие.
1: Близнецы, неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату.
2: Райки, не время применять силу, в решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри.
1: Львы, неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало.
2: Девы, неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными.
1: Весы, для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы.
2: Скорпионы, время собирать камни. Признавайтесь и исправляйте свои ошибки. Сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни.
1: Ну и внимание.
2: Так, барабанная дробь.
1: Стрельцы, все циклично.
2: Так.
1: Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Ну, конечно.
2: Но не обязательно плохие же.
1: Настало время решить их разумно, а не на эмоциях.
2: Так.
1: Ну, средний сегодня так. Нормально.
2: Ну да. Козероги, у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы.
1: Водолеи, действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью.
2: Рыбы, время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
1: А еще занятия в фитнес-центре Византия
2: принесут, конечно же, большое удовольствие.
4: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкарова.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
10: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
11: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
12: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
13: Пора раздвинуть стены.
12: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
14: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
15: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
16: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
17: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Так, ну, во-первых, прямо сейчас наблюдается пробка машиностроителей-строителей. В общем-то, там придется постоять Суворова машиностроителей. На этом перекрестке тоже постоите, кайфанете, что погода классная. Значит, после моста Ленинского, по Ленинскому проспекту, там тоже постоите, отдохнете, придете в себя и потом приедете на работу. Дальше Первомайская, тоже в сторону Ленинского проспекта загружена. Красноармейская практически на каждом светофоре. Чуть-чуть придется постоять. Водопроводная, а водопроводная вроде хорошо, за исключением пересечения с улицы Первомайской. Ну и после кольца в сторону Вараксинского моста там тоже постоите в пробочке.
2: Ну и не забывайте, что вы можете сообщать нам о том, что видите в городе прямо в эту минуту. Мы все будем обязательно озвучивать в прямом эфире. У нас есть Макс 917-711-25-25 и есть телефон в студии 630-088.
3: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
4: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
3: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
5: Пульс радио желает вам доброго пути.

0: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Ну, вот такие температуры значения приятно читать. Плюс 12. Ну, прямо сейчас показывает наша метеостанция.
2: Ой, что я тут вижу?
1: Да. Сегодня днем у нас какая температура будет? Да плюс 22 написано.
2: Завтра вообще 26.
1: Правда, небольшой дождь указан, но да ладно, можно и потерпеть.
2: Вот пылище вот ночью. Эту надо прибить, я считаю,
1: конечно.
2: Дождем.
1: Ночь плюс 12, завтра плюс 26.
2: Все жарище.
1: Вау! Но с утра будет плюс 19. Но это завтра. Сегодня давайте все-таки поговорим еще. Ветер до 5 метров в секунду юго-западных направлений. Влажность пониженная, давление в норме.
2: Сегодня спокойное магнитное поле на тройку. Солнце сядет в 19.34. Завтра подъем в 3.53.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
0: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Ешкар-Але 770909.
8: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц, спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 8.00. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Пенсионный возраст в России повышать не планируют. Минтруд России официально заявил, что вопрос нового повышения пенсионного возраста не рассматривается. Как сообщил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, действующие параметры выхода на пенсию не будут пересматриваться ни в период до 2028 года, ни в последующие периоды. Таким образом, установленные законодательством возрастные границы остаются неизменными. 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Мошенники освоили новый метод СМС-бомбинг. Злоумышленники начали массово атаковать телефоны жертв с помощью специального софта. Программы автоматически регистрируют номер на десятках сайтов, вызывая шквал СМС с кодами подтверждения. В момент растерянности и паники мошенник звонит под видом сотрудника службы безопасности банка или сервиса и убеждает абонента сообщить код, пароль или перевести деньги на безопасный счет. Эксперты предупреждают, в настоящей службе безопасности никогда не запрашивают коды из СМС, а единственный способ защиты – это не поддаваться на уговоры и немедленно блокировать подозрительные контакты. Апрель 26 года побил рекорды влажности текущего столетия и занял третье место в истории наблюдений. Сумма осадков достигла 94 миллиметров. Он обошел показатели апреля 21 года, но уступил лидерам апрелю 1986 и 1903 года. Эксперты отмечают, что аномально дождливая погода повлияла на многие сферы жизни, от сельского хозяйства до городского благоустройства. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы, профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон Вишкарале 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
2: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Я просетейка.
1: Не название, а речевая разминка. Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А». На Первомайской 49. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23.
2: Сейчас вот шашлычки все поели, да?
3: Угу.
2: Соответственно, ну, скорее всего, разного, так скажем так, приготовления было мясо. Не у всех получалось, у кого-то не получалось, где-то были жесткие куски. В любом случае, если вдруг испытали какие-то проблемы с зубами во время поедания шашлычков, чтобы их не было на следующую череду праздников, да, майских, надо сходить в семейную стоматологию, скажите, а...
3: Конечно.
2: Зубки там почините, потом, соответственно, наслаждаться уже едой полноценно.
3: А вообще по поводу праздников вот этих вот, да, они же для чего нам нужны? Для радости, для того, чтобы мы ощутили всю полноту, да, всю красоту этой жизни. Но если вдруг вы этого всего не ощутили и считаете, что что-то не так и что-то не то, то, скорее всего, вы не достигли возраста 47 лет, потому что пик счастья наступает именно в 47 лет. Сказали нам ученые. Ага.
2: То есть до 47 лет ты ходишь грустный.
3: Да.
2: После 47 ты ходишь грустный, а именно в 47 ты один год счастливый ходишь.
3: Именно к этому возрасту, между прочим.
2: Возрасту. Потом люди... тоже остаются счастливыми.
3: Да, чуть-чуть. Люди начинают следить за своим здоровьем.
2: Ага.
3: Дальше меньше переживают о том, что о них подумают другие.
2: Ну, потому что
3: вообще кайф,
2: уже,
3: кайфово. Лучше чувствуют и понимают свое тело. И в целом живут гораздо спокойнее и гармоничнее. Потому что что? Потому что не нервничают.
2: А какой вот критерий счастья? Факту. Только по факту нервы и все? Если ты меньше нервничаешь, значит, ты счастливый человек?
3: Ну, вообще, если да. Если
2: меньше
3: человек,
2: стресса испытываешь.
3: Ну, говорят, вот большинство, сколько уже опросов, например, было, или там знакомых спрашивают, что для тебя счастье? Это когда мне никто нервы не треплет, например. Да? Ну, прекрасно же. Ну, плюс еще здоровье и денежка на кармане, чтобы была. И чтобы все вокруг, родственники, вот близкие люди были здоровы.
2: Вот и выявили мы критерии счастья, да? А
3: ну,
2: не
3: да.
2: Вот это вот все, машина крутая, телефон дорогой, вот это вот все.
3: Терпите до 47 лет, а там уже точно будет хорошо.
2: Да и не нервничайте, главное. А все нервы и стресс где нужно преодолевать? В спортзале, правильно? Либо дома, с помощью физических упражнений. Поэтому ради этого и существует зарядка на пульсе.
3: Да, можно прям просто сейчас взять, выйти из машины, да, в конце концов, сделать погромче.
2: Немножко размяться. Да,
3: сделать ноги в боки, как мы с вами привыкли. Сделать руки на ширине плеч.
2: Выплеснуть весь свой кортизол, который накопился.
3: Да, голова смотрит наверх и погнали.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш!

0: Хорошо, хорошо же!
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри

0: Влажность пониженная, давление в норме.
1: Спокойное магнитное поле сегодня на тройку. Солнце сядет в 19:34, завтра подъем в 3:53.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
7: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
8: В театре Шкитано спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Успейте купить билеты, не дайте поэту погибнуть снова. Ждем вас 6 мая в 18:00 в театре Шкитано. 12+.
7: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
9: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
10: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
11: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла. Вкусно есть, полезно.
12: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: всегда рядом. Пульс радио.
1: Алло.
2: Да.
1: Привет.
2: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
2: Молли.
1: Молли.
2: Молли.

0: Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда». Так.
1: Докатились, уже пенсионеры на электросамокатах ездят.
2: А все, он уже после 47 счастливый человек, как раз к этому. Ирин, вот сейчас небольшой тест хочешь с собой провести. Вообще, насколько это было в наших умах, насколько мы за этим внимательно следили, что сейчас, вот слыша эти фразы, становится даже немножко тепло на душе.
1: Да? Итак, то есть ничего страшного, да?
2: Ничего страшного,
1: ладно,
2: да.
1: Давай посмотрим.
2: Итак, давай, вот, я тебе говорю фразу, а ты мне говоришь, откуда она.
1: Тест на что? На память, получается?
2: Да, на ностальгию. Вот так вот, минуточку ностальгии. Итак, например, я всегда с собой беру видеокамеру.
1: Надо сказать, откуда? Я сам себе режиссер программы, ведущий Алексей Лысенков.
2: Правильно. А вот такая фраза. Стоп, игра!
1: Ну, я не знаю. Стоп, к одному какой-нибудь.
2: Ну, это типа... Как тебе назвать? Это... Русское лото.
1: А, не, это вообще прошло мимо меня. 101
2: уже выиграл. Здравствуйте, дорогие мои.
1: Регина какая-нибудь, это Дубовицкая, как ее?
2: Да.
1: Дубовицкая.
2: Аншлаг.
1: Аншлаг?
2: Передача, да. А ведь этому их никто не учил. Разлетелась это везде фраза. Это сказал Юлий Гусман в КВН, одной из команд, в 2008-2009 году.
1: Ну, КВН это твое ближе.
2: Да. Вечером в среду после обеда.
1: Сон для что-то там, каких-то там детей, это у нас джунгли зовут.
2: Да, зов джунглей. И, например, однако, здравствуйте.
1: Программа Леонида однако называется.
2: Михаила Леонтьева.
1: Михаил Леонтьева. Ну, Леонид Леонтьев, да. Ладно, окей, будет так. Давай еще чуть-чуть.
2: А все, дальше нет? Только в эфире... приз в студию.
1: Ну, это да, в эфире Капитал Шоу, Поле Чудес, разумеется.
2: Все верно, тесты прошла.
1: У нас, кстати, жительница Мариэл недавно ездила, и житель Мариэл, да, поучаствовали в программе.
2: Поучаствовали, да. Вот вы что помните? Вот тоже напишите какую-то фразу, которая вам ярко отражает ту эпоху, и вы такие, о, я помню эту фразу, она мне нравится. Вот
1: а
2: так
1: вот
2: поностальгируем.
1: Этот, не звездный час, а... с Супоневым программа, где ребята вставали, отвечали на вопросы за стойками, такие яркие там у них стойки были, как это? Ну там
2: я
1: про звезду
2: помню,
1: что-то.
2: Я помню.
1: Звездный час?
2: Звездный час, по-моему,
1: это
2: да.
1: Звездный час. А утренняя звезда, это когда певцы.
2: Да.
1: Сереженька Лазарев маленький там, еще всякие, Юлиана Караулова.
2: Сейчас,
1: все оттуда.
2: Сейчас Чебанов на пульсе.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Ну, давайте вам гороскоп на всю будущую предстоящую неделю. Конечно, начнем с лунного, но он будет, я так понимаю, на сегодня. Для вас его читает астролог-теолог-гидролог Ирина Звездунянская.
2: 17-й день лунного цикла, третья четверть, луна убывающая. Время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятно первая половина дня, когда энергия на подъеме, любое творческое дело идет на лад. В этот день мы с легкостью обретаем внутреннюю свободу. Можно дать себе некоторую волю, раскрепоститься и повеселиться. Считается, что день недостаточно хорош для рутинной работы, составления отчетов и перенапряжения, поэтому не начинайте какие-то новые дела, можно заканчивать ранее начатое и неоконченное. Также проведите день в веселой дружеской компании, рекомендуют нам звезды. Это день контактов, торжеств, ярких событий, веселья, речей, песен, игр и, да, не удивляйтесь, силовых упражнений.
1: О!
2: Силовые Все. Упражнения мы где с вами можем хорошо сделать, качественно, продуктивно?
1: В фитнес-центре Византия.
2: Абсолютно верно. Если есть возможность, спланируйте месяц таким образом, чтобы этот лунный день остался свободным от дел.
1: Ну а теперь более конкретно по каждому знаку Овны. Для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать.
2: Тельцы, потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен, поэтому обратите внимание на здоровье и самочувствие.
1: Близнецы, неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату.
2: Раки, не время применять силу в решении проблем. Помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри.
1: Львы, неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало.
2: Девы, неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными.
1: Весы, для того чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощней будет ощущение победы.
2: Скорпионы, время собирать камни. Признавайтесь, исправляйте свои ошибки и сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни.
1: У стрельцов все циклично. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решать их разумно, а не на эмоциях.
2: Козероги, у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны через партнерство и компромиссы.
1: Водолеи, действуйте интуитивно. Вода чаще всего проходит, просто обходит препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью.
2: Рыбы, время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 55-01-01.
7: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните. 390439. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». АГРН 11-91-21-527-25.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер». Сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
6: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СКМ Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
7: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
8: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
9: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
10: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Значит, смотрите, 5 мая в связи с эстафетой, посвященной Дню Победы и Дню Радио, с 11 до 12 часов будет перекрыт Ленинский проспект от Комсомольской до Кирова, Кирова от Ленинского до бульвара Чивайна, бульвар Чивайна от Кирова до Воскресенского проспекта, уже понимаете, да, какой там квадратик образуется, Царьградский на участке от Воскресенского до Вознесенской улицы и Красноармейская на участке от Вознесенской до Комсомольской. А, и по Комсомольской тоже, от Красноармейского до Ленинского проспекта. В общем, центр города, и захватим мы немножечко Самбатхей. Будет все это перекрыто с 11 до 12, лучше никуда не соваться.
2: Ну и Первомайск, улица Ленинский проспект, сейчас находится в пробках. Там, причем пробка растянута практически от бульвара Победы. По Суворова в сторону машиностроителей, по строителей машиностроителей. Там пробка по Красноармейской на пересечении с машиностроителей. И водопроводная тоже местами. Не сказать, что прям сильно загружено, но все-таки. Воскресенский проспект в сторону Цареградского проспекта от бульвара 70-летия Победы практически стоит сейчас. Что там произошло? Ну или если нас обманывают открытые источники, сообщите, вы уточните. Стали свидетелями какой-то интересной ситуации, пожалуйста, в МАКС 917-711-2525, ну или 63-0088. Позвонили, предупредили, мы все передали.
3: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
4: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
3: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06. «Пульс радио» желает вам доброго пути.

0: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
4: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
5: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
4: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
5: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
7: Прохорова, 45В.
6: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
8: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
9: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон Йошкар-Оле 770909.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова, 10. Телефон Мишкроле 99-40-20.
3: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. С 1 июня 2027 года вступает в силу новый госсистематизирующий торговые объекты по единым критериям. Документ ранжирует предприятия от гипермаркетов до автолавок, учитывая не только площадь, но и ассортимент, формат обслуживания, технологические процессы. При этом гос носит рекомендательный характер. Эксперты отмечают, что массового переименования магазинов не ожидается. Собственники вряд ли будут менять вывески, если фактические параметры объекта незначительно расходятся с нормативами. Россияне рассказали об использовании искусственного интеллекта. Согласно опросу, лишь 23% пользуются технологиями искусственного интеллекта ежедневно, преимущественно умными колонками дома и чат-ботами на работе. Еще четверть обращаются к таким сервисам эпизодически. Почти половина респондентов не используют ИИ вовсе. Одни не имеют соответствующей техники, другие не доверяют результатам автоматической обработки информации или считают интерфейс неудобным. При этом искусственный интеллект уже интегрирован во многие привычные сервисы от поисковых подсказок до рекомендаций в мессенджерах. В российских интернет-магазинах выявили случаи продажи семян борщевика сосновского, опасного инвазивного растения. Его сок вызывает тяжелые химические ожоги, а быстрое распространение угрожает экосистемам. Россельхознадзор начал работу с владельцами маркетплейсов по пресечению незаконной торговли и проводит контрольные закупки. Эксперты проверяют, не продают ли под видом съедобных видов именно опасный борщевик. С марта 26 года вступили в силу поправки в земельный кодекс. Владельцы участков обязаны уничтожать такие растения, иначе грозят крупные штрафы и даже принудительное изъятие земли. Высокий забор лишь решает любопытство. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие заборы с профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Ну, во-первых, приветствуем всех, кто только что только подключился.
3: Да,
2: в отличие от нашего интернета, который не подключается у Ирины. А люди подключились. Вот какие вы большие молодцы. Мы приветствуем. Это утреннее шоу «Пресс-тейка». Балдеем, кайфуем, наслаждаемся первым рабочим днем после длительных выходных. Так и вот, какая новость подоспела? Значит, так скажем, предприимчивый мужчина, житель Оренбурга, захотел стать банкротом.
3: Так.
2: Вроде бы обычная, да, история? Но есть причина, почему. Не потянув запросы жены и любовницы.
3: Ах ты ж.
2: 43-летний Алексей, имеющий жену и двоих детей, приносит в семью 160-180 тысяч рублей в месяц, из которых 42 тысячи уходят на выплату кредитов.
3: Так.
2: Мужчина пришел к юристам с запросом, возможно ли оформить еще один заем, а затем запустить процедуру банкротства. Он жаловался, что денег остро не хватает, так как все поглощает ипотека и нужды семьи. Как же все грустно, да? Однако во время анализа выписок специалисты обнаружили странность. Каждый месяц значительные суммы переводились на счет некой Марины. Выяснилось, что Алексей регулярно отправлял любовнице по 70-80 тысяч рублей.
3: Ого!
2: Чуть больше даже, да, чем на семью, чем на ипотеку. Практически половину своего заработка. Именно эти тайные траты истощали бюджет, вызывая постоянные ссоры с женой и нехватку средств на детей.
3: Где-то ваша жена, нет, не.
2: Когда
3: вопросиков-то вообще не возникало там, да?
2: Вообще никогда. Когда юристы указали, что расходы на любовницу нельзя отнести к обязательным платежам.
3: Так.
2: И такая ситуация исключается. Судебное списание долгов. Схема с новым кредитом и последующим банкротством провалилась. А так уверенно шел к успеху, ты понимаешь? Он такой, о, что было в голове у человека, когда он... Во-первых, как жена не поняла, что получает такую зарплату, 42 тысячи остается, и такие, пух, в воздух куда-то деньги.
3: Как бы там ни было, на двух стульях усидеть по жизни невозможно.
2: Вот оно и пожалуйста, собственно говоря. Но тут, конечно, есть комментаторы. А где такие зарплаты в Оренбурге? Интересно, люди спрашивают.
3: Ну, нормально, это, между прочим, зарплата для...
2: Да. Очень даже хорошая зарплата.
3: Нормальная.
2: Ну, такая хорошая.
3: Для того региона норм.
2: Смотря какие у тебя запросы. Вот видишь, у человека были запросы содержать ипотеку 42 тысячи рублей. На детей не остается, потому что все поглощает, ну, другой человечек получается.
3: Ам-ням-ням-ням-ням-ням.
2: Да, конечно, жалеть не будем.
3: Помнишь мультик «Хаяо Миядзаки»? Там было вот это чудище, которое все жрало. А потом из него вытащили этот кол деревянный. И он сразу...
2: А я не удивлюсь, что он сейчас ходит, придумывает новую схему, чтобы каким-то образом это все объяснить. Я на самом деле, ну, не поддерживаю.
3: Да нет, я думаю, что там сейчас уже все, мужичку не очень весело живется.
2: Да, теперь уже.
4: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Йошкар-Оле 64 20 40.
2: 15 градусов прямо сейчас. Сегодня у нас ожидается плюс 22, небольшой дождь. Причем даже и вечером написано, что будет небольшой дождь. Плюс 17. Ночью плюс 12. Завтра плюс 26. Можно чего, в шортах уже, что ли, приходить,
3: ну,
2: на работу?
3: Что,
2: вай,
3: там?
2: Кайф. И в сланцах. Вот этот летний образ.
3: И носки
2: завтра
3: не забудь.
2: Обязательно. Давление у нас, ветер до 5 метров в секунду юго-западных направлений, давление в норме, влажность чуть понижена.
3: Спокойное сегодня магнитное поле на тройку, солнце сядет в 19:34, завтра подъем в 3:53.
5: Время отдыхать.
6: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
5: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026.

0: вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
2: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
5: «Броксталь» – центр металла и металлоконструкций. Более 20 лет на рынке республики. Прием вторсырья, лома черных и цветных металлов по высоким ценам. Огромный ассортимент металлопроката, большой спектр услуг по металлообработке, производство металлоизделий и металлоконструкций. «Броксталь», поселок Медведево, улица Чехова, 14.
6: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Театр драмы имени Константинова встречает День Победы спектаклями с мужским характером. 7 и 9 мая – история о подвиге и мужестве «Рядовые». 8 мая – пронзительная драма о хрупкости юности перед лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йо Пересотийка на Пульс Радіо. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Вот взять бы всех героев следующей новости и «Скажите А» отправить сразу. И такой флешмоб.
2: На Первомайскую 49.
1: Да, 33-91-23. Да, это телефон, позвонить, если что. Значит, смотрите, почему я говорю всех их отправить и сразу «Скажите А» будет загружено как минимум на недельку, наверное. Значит, в Москве прошла встреча 300 Сергеев. Просто парень планировал провести майские за Пенным, но ему не с кем было пойти.
2: Так.
1: Все началось с тайного чата, куда пускали строго по имени.
2: Строго Серег.
1: Строго Серег. Когда онлайн-тусовка возрослась до 500 Серег, парни решили устроить реальную встречу. Угу. В итоге позавчера в одном из баров собралось около 300 Серег. Они пили, пели песни, кайфовали от того, что все вокруг тоже Сереги. Через пару недель подобная сходка планируется уже в Санкт-Петербурге. Просто собрались все.
2: И будут у нас, в общем-то, сходки по всей стране потом, в Йошкар-Оле. Эх, жалко, я не попаду.
1: А прикинь, насколько грустно и одиноко там, например, Евлампию, да? Или...
2: Акаки.
1: Или там, кого мы там читали?
2: Филиппины.
1: Филиппина. Да. Представляешь, давайте устроим тусовку из этих Евлампиев, давайте. И просто один пришел. Ну, два, может быть. Я, кстати, так и не встречал никогда в жизни Евлампия. Вообще не было. В общем, идея классная на самом деле. Про то, как объединиться по имени. Вот все вместе и кайфовать. Что думаешь?
2: Я думаю, что да, лучше так, чем с чатом GPT сидеть и выяснять там какие-то моментики жизненные, как сейчас, оказывается, принято делать.
1: Да.
2: Даже лечение себе сами назначают с помощью чата GPT.
1: Это вообще уже сумасшествие. Ну вот представь, сходка Ирин. Ты пошла бы на такую встречу? Чисто где все Ирины, короче. Прикольно. Я бы тоже сходил на тусовку, где все Русланы.
2: Нет, просто имя все равно, оно как-то характеризует человека. По сути, не полностью, конечно, идентичные люди бы собрались, да, целых 300 похожих друг на друга людей. Не внешне, а по характерам.
1: Нормально. Вообще кайфовое мероприятие. Такой челлендж устроил.
2: На заметку вам.
1: Пошел создавать чат в Максе. Сколько, интересно, Русланов в Максе?

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Ну и давайте вам гороскоп на всю будущую неделю зачитаем. Но начнем с лунного, который будет на сегодня для вас. Астролог-теолог-гидролог Ирина Звездунова.
2: Буду краткой. Третья четверть луна убывающая. Время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств, запоминающихся событий. Сегодня не налегайте на алкоголь. Сегодня не стоит перерабатывать. Все.
1: Да, все тогда. Более конкретно по каждому знаку. Значит, начнем, конечно, с овнов. Для любого дела потребуется задор и огонь. Вы должны буквально гореть своими идеями, иначе не стоит даже и начинать.
2: Любименькие тельцы, потребуется мудрое распределение денег и сил. Ресурс не бесконечен. Обратите внимание на здоровье и самочувствие.
1: Близнецы, неделя спланированного прорыва вперед. Вначале будет трудно, но четкое распределение сил и ролей приведет вас к нужному результату.
2: Раки, не время применять силу. В решении проблем помогут мудрость и простое ожидание. Не раскрывайте пока все свои козыри.
1: Львы, неделя стягивания ресурсов и сил. Доверяйте логике и фактам, а не эмоциям. Время решительных действий пока не настало.
2: Девы, неделя хитрых маневров, обходных путей и выжидания. Благоприятное время для переговоров, хотя пока они могут оказаться бесполезными.
1: Весам, для того, чтобы получить желаемый результат, придется пройти через испытания, но тем мощнее будет ощущение победы!
2: Скорпионы, время собирать камни, признавайтесь и исправляйте свои ошибки, и сделайте что-то для того, чтобы улучшить себя и свое отношение к жизни.
1: Стрельцы, все циклично в вашей жизни. Вы обнаружите, что пришли к тем же вопросам, что уже были в вашей жизни. Настало время решить их разумно, а не на эмоциях.
2: Козероги, у вас будут поводы для радости, но на фееричный праздник рассчитывать не стоит. Перемены возможны только через партнерство и через компромиссы.
1: Водолеи, действуйте интуитивно. Вода чаще всего просто обходит препятствия. Будьте как вода, доверяйте своему чутью.
2: Рыбы, время заботиться о себе и находить радость в повседневных мелочах. Это неделя расслабленного течения жизни и простых удовольствий.
1: А вот где как раз-таки радость в повседневных мелочах может встречаться? Конечно же, на занятиях фитнес-центра «Византия».
2: Абсолютно.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
6: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
7: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
8: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
9: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
10: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.
11: А витаминоз не проблема. Слушай Пульс Радио.

0: Йопара Сатейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
2: Все правильно.
3: А вы, небось, сидите и боитесь, что придется бегать по разным врачам, да? Да, в разные места?
2: Так.
3: Да не так все. «Скажите А» все собрано. Например, имплантолог и ортопед.
2: Ух,
3: они
2: как
3: принимают в одном месте. Без направления, без потери времени. Раз вживили, два восстановили зуб. Готово! Звоним по телефону в Йошкар-Оле 33-91-23. Записываемся на прием и будем счастливы.
2: В общем-то, смотри, что опять произошло. Я из веселых вот этих вот новостюшек. Значит, в аэропорту США пассажирка, которой запретили брать с собой в салон текилу, нашла радикальный выход.
3: Да, какой же, какой
2: она
3: же?
2: Она выпила всю бутылку прямо у стойки досмотра.
3: О, какой
2: я помню этот номер в комеди-клубе,
3: ага,
2: когда как раз-таки Иванов, Смирнов и Соболев показывали миниатюру как раз тем, что не пускают, и он прям на входе все начинает выпивать. Я думал, такого не бывает в реальной жизни, то есть какая-то такая, скажем так, просто хохма, а оказывается нет. После такого перформанса девушка, естественно, что? Сильно опьянела.
3: И упала заживо.
2: И на самолет ее в итоге тоже не пустили.
3: Кошмар какой.
2: Сначала не пустили бутылку, потом не пустили ее.
3: Так.
2: Вот, но по факту, понимаешь, какая логика была? Она как бы все равно хотела пронести текилу на борт.
3: Так.
2: Но уже в другом сосуде. Не в бутылке, а в себе. Я, честно сказать, не понимаю, что там такая текила, которую надо было прям, ну, сильно...
3: Ну, видимо, типа, очень дорогая.
2: Очень, видимо, дорогая, да.
3: По поводу, кстати, бутылочек, у меня тоже... Я не понимаю вот этого моментика. Смотри, например, у нас можно долететь, например, до Питера из Казани, да? Лечу, значит, в Казанском аэропорту. У меня с собой бутылочки с шампунями там, со всякими этими штуками. По идее, их пропускать нельзя, да? Как говорят нам. Но в Казанском аэропорту на самолет меня пустили с этими полными бутылочками шампуней, там кондиционеров, всякая такая вот, ну,
2: так,
3: средства гигиены. На все, благоприятно все прилетело. На уже в питерском аэропорту, когда мне нужно было лететь обратно, все заставили вылить.
2: О, как.
3: А мне было очень-очень жаль эти баночки, но я была уверена, что тоже пропустят.
2: А почему-то
3: значит, можно?
2: Нельзя, да? Почему-то,
3: вот в Казани можно, а в Питере нельзя.
2: Ну, видишь,
3: вот вам и
2: ты, главное, вылила,
3: разница.
2: Не выпила, понимаешь?
3: Да.
2: А эта девушка просто выбрала.
3: Поэтому, возможно, если захотите провести какой-нибудь дорогой сердцу напиток, то в Казанском аэропорту, возможно, пропустят, в питерском уже нет.
2: Ладно. Что касаемо героини, она просто выбрала быть счастливой. А мы не завидуем.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42-28-28. 42-28-28.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
7: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 10.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Пенсионный возраст в России повышать не планируют. Минтруд России официально заявил, что вопрос нового повышения пенсионного возраста не рассматривается. Как сообщил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, действующие параметры выхода на пенсию не будут пересматриваться ни в период до 2028 года, ни в последующие периоды. Таким образом, установленные законодательством возрастные границы остаются неизменными. 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Мошенники освоили новый метод СМС-бомбинг. Злоумышленники начали массово атаковать телефоны жертв с помощью специального софта. Программы автоматически регистрируют номер на десятках сайтов, вызывая шквал СМС с кодами подтверждения. В момент растерянности и паники мошенник звонит под видом сотрудника службы безопасности банка или сервиса и убеждает абонента сообщить код, пароль или перевести деньги на безопасный счет. Эксперты предупреждают, настоящие службы безопасности никогда не запрашивают коды из СМС, а единственный способ защиты – это не поддаваться на уговоры и немедленно блокировать подозрительные контакты. Апрель 26 года побил рекорды влажности текущего столетия и занял третье место в истории наблюдений. Сумма осадков достигла 94 миллиметров. Он обошел показатели апреля 21 года, но уступил лидерам апрелю 1986 и 1903 года. Эксперты отмечают, что аномально дождливая погода повлияла на многие сферы жизни, от сельского хозяйства до городского благоустройства. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы, профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкарале 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «йопарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Вот, например, как ты считаешь, у россиянок привлекают стоматологи мужчины?
3: Конечно, разумеется. Особенно если, ну, симпатичный какой-нибудь там, рукастенький. Как этот, как Владимир Владимирович.
2: Он
3: мой стоматолог тот.
2: На самом деле, я к чему говорю? Вот если вдруг есть такое желание, да, бесплатная консультация ортопеда в семейной стоматологии, скажите.
3: Ортопеда?
2: Да, ортопеда. Можете прийти,
3: вот тебе
2: посмотреть.
3: Как вас надо.
2: И, собственно говоря, не то, что оценить мужчин-стоматологов, а починить зубки.
3: А между прочим, там женщина-стоматолог Елена Кондратьева работает. Если что. 33-91-23, телефон Йошкар-Оле, Первомайская, 49.
2: Чему заговорили о привлекательности?
3: Ну-ка.
2: Пожарные стали самыми желаемыми мужчинами в России.
3: Ой, да ладно.
2: Вот так. Согласно опросу сервиса знакомств, я говорить не буду, что сервис знакомств, больше половины россиян хотя бы раз представляли себе роман с пожарным. 46% считают представителей этой профессии привлекательным. Еще 11% называют пожарного одним из самых сильных мужских образов. В таких мужчинах ценят внутренний стержень, хладнокровие в критической ситуации и физическую форму. В дейтинге анкеты пожарных привлекают внимание почти 60% россиянок. А каждая пятая готова сразу попробовать познакомиться.
3: Был у меня, ходил за мной пожарный один.
2: Все пытался потушить пожар.
3: Это было давно. Нет, не вышло ничего у него. Обещал мне сейф, между прочим, сделать, забабахать. Ну что ты так и не сделал? А я потом думаю, ну нет сейфа, значит, и до свидулечки.
2: Такой критерий отбора. Сейф не сделал, до свидания.
3: Симпатичный, кстати.
2: Пожарный ты, не пожарный, неважно. Но на самом деле профессия важна, профессия нужна. И действительно спасибо вам за то, что вы делаете, рискуя своими собственными жизнями. Ну а насчет опроса, не знаю. Надо какой-то свой опрос замутить. А вот как считают йошкар-олинки, например, да? Вот какие мужчины самые привлекательные?
3: Мужчины какой профессии? Какой пожарные, профессии, врачи, да. Там хирурги, например, да, стоматологи, опять-таки. Кто у нас там? Водители троллейбуса, водители такси,
2: да.
3: Продавцы-консультанты или кассиры-продавцы вот в «Магнитах», например, сидят. У нас сплошные Всё. Пацаны там рядом с домом начали работать.
2: Пишите. Проведем свой опрос. Ладно, дальше песенка, и потом еще о погоде поговорим.

0: климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Так, что у нас там с погодкой? 18 градусов прямо сейчас показывает наша метеостанция. Возможно, у вас она может отличаться в автомобиле. На плюс 22 сегодня днем, небольшой дождь. Ночью плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер до 4 метров в секунду юго-западных направлений. Влажность пониженная, давление в норме. Почему-то перешел на акцент вообще, непонятно.
2: Магнитное.
1: Никогда не было. И тут здрасте.
2: Магнитное поле, спокойное.
1: Поле.
2: На троечку. Солнце сядет, солнышко в 19:34. А встанет завтра в 3:53.
1: Все, будем встречать солнце завтра. Встречать солнце.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: Астанет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Астанет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Реклама на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио. Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
0: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
0: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
7: Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопарзетейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23.
3: Так, значит, есть несколько информаций, не осуждаем.
4: Так.
3: Значит, во-первых, Госдума внесет законопроект, согласно которому россиян будут штрафовать за оскорбление чувств женщины. Вот так вот. Кроме того, предусмотрены штрафы за пропаганду ограничения прав и свобод женщин. Депутаты предлагают вводить штрафы до 20 тысяч рублей за высказывания, призывающие сидеть дома, только рожать и выполнять роль обслуживающего персонала для мужчин. Вот так,
4: так
3: вот.
4: Так это же Милонов сейчас попадает конкретно под это дело. Ну, а кто инициаторами выступил?
3: Ну, не указано. Просто написано, что вот
4: какая-нибудь
3: так.
4: Какая-нибудь Буцкая?
3: Наверное. Значит, вторая новость.
4: Так.
3: Минцифры ликвидировали. Так, да, и мы такие, вау, но не у нас, в Кыргызстане. Значит, президент подписал соответствующий указ, объяснив это решение тем, что чиновники ведомства чрезмерно усложняли бюрократические процессы и тормозили развитие технологий. Власти признали, что Минцифры стало бесполезным и закрыли его для того, чтобы не препятствовать цифровизации страны.
4: Причем, да, Министерство цифровизации препятствует
3: цифровизации страны. Оказывается, вот так вот. Теперь этот процесс будет курируется другими структурами. Непонятно, конечно, как все это будет работать, но просто забавное сочетание в предложении, что Минцифры тормозит цифровизацию.
4: Согласна.
3: Как будто бы надо бы нам в эту сторону тоже немножко посматривать. Может быть, есть тоже у нас какие-то
4: нам
3: вот
4: пока
3: мысли касаемо
4: мы
3: того,
4: Макс чтобы... развиваем, нам некогда.
3: Да, его, кстати, признавали шпионским, потом они опровергли эту информацию, потом что-то там новое вылилось.
4: Я так тебе скажу. Именно приложение Макс у меня в телефоне периодически мне приходят уведомления, хотя я в нем не сижу, например, да, что очень большой затрат энергии сейчас идет, большая трата энергии. И я открываю приложение, а это Макс. То есть он сидит и жрет энергию телефона.
3: Опа, вот это интересно.
4: Ну,
3: по поговаривают,
4: что на компьютерах тоже он как-то постоянно активен. Что он там делает, непонятно.
3: Непонятно.
4: Пу-пу-пу.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция. Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
9: Пора раздвинуть стены.
8: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
2: Так. Частота использования клавиши Caps Lock коррелирует с уровнем раздражения человека в момент набора текста. Это показало исследование компании «Стахановец».
3: Угу. Вот как, нормально, нормально.
2: То есть, если человек 12 раз в час нажмет Caps Lock, например, в рабочей переписке, так, то все, у него эмоциональный срыв.
3: То есть надо с этим человеком потише общаться, да?
2: Да, и нужно просто отправить его куда-нибудь домой. Смотрите, кто чаще всего в наше время, современность нашу, да, сталкивается со стрессом? Это миллениалы, бедолажки, это мы с тобой.
3: Да.
2: Да, миллениалы. Вот, ну вот что вот не так с нами, да? Ну вот поработали над нами в свое время, в детстве, в 90-е. Видимо, получилось. Так, смотрите. И как из всего-всего этого выходить? Простой, быстрый способ снять стресс. Смотрите, нужно либо погрузить лицо в ледяную воду, но если на работе, например, находишься, и там, если ты женщина, да? Если ты накрашена, то какая ледяная вода?
3: Тяжеловато будет.
2: Да. Можно взять кубик льда и удержать его в руках. Это помогает быстро снять напряжение и стресс. Сердце просто начинает биться медленнее, и нервная система переключается в режим торможения.
3: Вот касаемо так. Первого, вот капслока, да?
2: Ну.
3: А как же вот эти вот сообщения? Молодцы! Это, поздравляю!
2: Я тебе говорю, это же все со злостью, значит, с гневом, ну, по мнению нашего
3: молодцы!
2: Специалиста.
3: Молодцы! Поздравляю!
2: Да-да-да, именно вот так.
3: Какая красота! Вот
2: ну,
3: это вот
2: я
3: все.
2: Так понимаю, просто мы, ну, нам не разрешают уже пользоваться, в принципе, большой буквой.
3: СМС-ками ничем нельзя
2: все пользоваться. Все пишем с маленькой буквы.
3: Они, кстати, сейчас так и переписываются.
2: Да, точку в конце не ставим.
3: Без запятых, без всего, просто тебе одним сплошным текстом. На, сам разбирайся с этим.
2: Скобочку вот эту вот в конце мы не ставим, это тоже признак агрессии. В общем, ничего нельзя. Бедные, грамотные люди, которые смотрят на это все сейчас, да, и думают, боже, что будет дальше?
3: А так оно и происходит. А касаемо последнего, мне надо попробовать это.
2: Слушайте,
3: со льдом.
2: Попробуй. А слушайте, мы же боремся с англицизмами, да? А почему мы не боремся с этим безобразием в переписках? С маленькой буквы пишем, точки не ставим, скобочки не ставим, смайлики определенно не ставим, эмодзи мы не ставим. Что? А что делать-то? Грамотность вы собираетесь нашу повышать?
3: Еще эти голосовухи двухминутные, бессмысленные.
2: Ну, это кому как.
3: Здорово.
2: В Максе появилась, кстати, расшифровка голосовых сообщений.
3: Ну ладно, давай, перезвоню тебе. Вот такое сообщение мне. Секунд 30.
2: Да, я таких не получаю.
3: Я получал много раз. Ладно, все, давайте чуть музыку послушаем.

0: Я просетейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон Вишкар-Оле 33-91-23.
3: Какой кошмар.
4: Так.
3: Ну, чтобы прочитали, вообще сумасшествие.
4: Про сериалы.
3: Да.
4: Для чего? Для кого это все делается?
3: Не, представляешь, как сценаристы устали. Вот, например, я тут сразу к завершению. Сериал есть такой «След».
4: Да.
3: Ну, многие, наверное, видели, слышали, знают. В общем, 20 сезонов у этого сериала.
4: Так.
3: И на сегодняшний день, ну, это было не так давно написано, 3470 серий.
4: Так для кого это все делается?
3: Сколько его можно смотреть?
4: Когда телек переключаешь, и я, например, попадаю на этот канал, и там идет этот след. Да, думаю, так, как-то попало, начало было. Но я не выдержала и минуты это смотреть, ребят.
3: В итоге у каждого телеканала есть свой вот сериал. Например, у «Возвращения Мухтара», понятно, на каком канале, да?
4: Так.
3: 1010 серий.
4: Угу. Ни одной не смотрела.
3: «Солдаты» — это мы помним, это мы все... На СТС это были «Воронины».
4: «Воронины» знают, да.
3: Значит, по «России-1» у них там несколько... Один из них «Тайны следствия», который 25 лет уже идет, никак не закончится. Ну и там 428 серий, то есть, ну, надо понимать, что это какое-то
4: сумасшествие. Интересно, они будут показывать главных героев на пенсии, там уже, например, нет?
3: Я не знаю, мне кажется, там уже поменяют.
4: Это же должно во что-то вылиться.
3: А этот вот Саша Таня, сколько там уже идет?
4: Кто?
3: Саша Таня.
4: Саша Таня.
3: Что же вообще?
4: Ну там хотя бы можно что-то посмотреть.
3: Лет 100, мне кажется, он будет идти. Там уже будут другие Саша Таня, там уже дети будут у нее. Я не знаю, в общем, куда все это катится. Ладно, мы тоже затягивать не будем, пойдем, наверное.
4: А были какие-то Саша Маша еще, помнишь?
3: Да. Как раз таки потом...
4: Потом понеслись эти
3: Воронины,
4: все универы,
3: да.
4: И вот это все прочее.
3: Ладно, давайте мысленно подумать и будем заканчивать. Сила не зависит от физических возможностей. Ее источник – неукротимая воля. Махатма Ганди. Это было утреннее шоу «Йопрестека». Продолжим завтра с 7 до 11. Была здесь Ирина Корецкая.
4: Сказал Махатма, еще есть же Индира Ганди.
3: Да,
4: в Москве же есть улица Индира Ганди.
3: Все, Ирина Корецкая здесь была.
4: И Руслан Идиятулин.
3: Обнял, приподнял, поцеловал. Еще услышимся.
4: Пока-пока.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график. На платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
8: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
9: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
10: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Пронзительная история о мужестве, страхе и рождении настоящего врача. 5 мая в 18:00. 12+.
9: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
2: Праздник народной музыки. 7 июня в 17.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр Супер 8 – это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня в Париже». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Депутаты Госсобрания МРИЛ законодательно оформили преобразование Кужинерского, Горномарийского и Юринского районов в муниципальные округа. В связи с этим внесены изменения в законы о статусе и границах муниципальных образований. Теперь в МРИЛ три городских округа, соответствующих городам республиканского значения. Это город Йошкар-Ола, Волжск и Козьмодемьянск, а также семь муниципальных округов – Волжский, Келимарский, Новотарьяльский, Сернурский, Кужинерский, Горномарийский и Юринский. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ для вейпов и жидкости к ним. ГОСТ устанавливает срок годности, ограничивает объем жидкости и запрещает использование вымышленных героев в дизайне упаковок. Стандартом вводятся ограничения по объему жидкости. Для картриджей не более 2 мл, для одноразовых систем не более 10, для флаконов не более 30 мл. Максимальный срок годности – 2 года. Кроме того, установлены требования к предупреждающим надписям. Они должны занимать не менее 30% площади упаковки. В России кратно выросло число отцов в декрете. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12%. При этом в декрет, согласно статистике, уходят отцы с высокой оплатой труда. Лидерами в этом являются крупные урбанизированные территории с высокими доходами – Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан. Взять отпуск по уходу за ребенком на сегодняшний день может не только мама, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Пособие составляет 40% среднего заработка, но не более 83 000 рублей в месяц. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
3: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
0: На Пульс Радио.

Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.

0: Время отдыхать.
1: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
0: Останут и Cherry. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Станет и Cherry. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
2: Реклама на Пульс Радио.
3: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО Автошкола Джек 12. Агрен 11 91 21 527 25.

0: назад. Звонить 707-767.
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море –

0: Оно-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
1: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
2: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер». Сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. «Броксталь». Металлопрокат, изготовление металлоконструкций, раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. «Броксталь». Медведева, улица Чехова, 14.
5: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3-й этаж. Телефон для связи 33 08 08.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гонзова.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28. Oh, I leave quite an impression.

0: Кстати, оригинал песни «Крошка моя» был выпущен аж в 1998 году, и хит по-прежнему популярен, что подтверждают его новые интерпретации. Также выпущено большое количество ремиксов на эту песню и новых прочтений. А Сергей Жуков любил носить с собой диктофон, и эта привычка помогла родиться их самому первому хиту «Малыш». Был необходим детский голос, который бы произнес несколько фраз. Сергей сходил в гости к соседям, воспитывающим трехлетнего сына, и попросил его сказать те самые заветные слова, которые все знают, которые звучат в песне «Я хороший мальчик», «Давай, давай» и другие.
1: Совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
6: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежие хлебные закваски, полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
7: Дом начинается с забора. А забор со стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: «Сталь Снаб», металлобаза «Сталь Снаб»,
8: Прохорова, 45В.
7: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
9: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
10: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
11: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
12: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

Понедельник, конечно, день тяжелый, но немного греет душу то, что в конце, после этой рабочей недели нас снова ожидают три праздничных выходных. А вот у некого блогера Сергея Язева получилось отпраздновать эти майские весьма оригинальным образом. Он решил собрать тезок в одном месте и опубликовал рилс под названием «Видео для тех, кого зовут Серега». Предложил встретиться 2 мая в баре в Москве, чтобы отметить майские праздники, и создал чат. Довольно быстро в чате собралось 100 человек, потом количество предполагаемых участников и вовсе перевалило за 400. В итоге события решили назвать 300 Серег. На встречу пришло не менее 300 человек, а в комментариях шутили, что для чистоты эксперимента нужно было запустить какого-нибудь Алексея, и чтобы остальные Сереги этого Алексея смогли вычислить.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Коротко о дорожной обстановке в городе расскажу. Итак, затруднено движение на улице Первомайская на участке от улицы Пушкина до Ленинского проспекта. Также небольшой затор возник на улице Соловьева на участке от Крылова до Герцена. И пробка у нас на перекрестке Строителей и Машиностроителей на участке в сторону улицы Машиностроителей. Также я напомню, что сегодня будет запрещено движение транспорта в центре Йошкар-Олы в связи с проведением репетиции Парада Победы. Движение будет запрещено по следующим улицам: по Ленинскому проспекту на участке от улицы Рябинина до улицы Советской и на улице Комсомольской на участке от Ленинского проспекта до дома номер 134 по улице Комсомольской. Выбирайте пути объезда и заранее планируйте свои маршруты.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50, телефон 38-20-06.
4: Реклама на «Пульс радио».
2: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
5: Все еще ведра? Сломался насос?
6: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.
7: Снова скандал, кто кого ревнует, тот, что ближе, мам, будто бы в зуме. 1+1 по итогу.

Помнится мне, что песня с аналогичным названием, которая на русский переводится как «Бесконечное лето», была официальной песней чемпионата Европы по футболу 2012 года. Кстати, про футбол. Московский ЦСКА уволил главного тренера команды, швейцарца Фабио Челестини. Вместе с Челестини весь тренерский штаб, конечно, ушел, и клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Фабио за выигранный суперкубок, яркий футбол и эмоции 25-го года, за веру и развитие воспитанников клуба, говорится в сообщении армейцев. В субботу ЦСКА дома проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1-3 в матче 28-го тура российской премьер-лиги, и армейцы с 45 очками занимают 6-е место в таблице чемпионата страны.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола. Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33 08 08.

0: Народное столовое.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
3: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Театр драмы имени Константинова встречает День Победы спектаклями с мужским характером. 7 и 9 мая – история о подвиге и мужестве «Рядовые». 8 мая – пронзительная драма о хрупкости юности перед лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Как только наладилась погода, сразу начались всеразличные путешествия. Путешественник из Читы отправился в экспедицию на сабборде до Охотского моря по рекам Дальнего Востока. 29 апреля Юрий Скоробогатов стартовал от поселка Лесной Городок, что в 50 километров от Читы. Всего он намерен преодолеть расстояние в 4000 километров на сабборде за 100 дней. Изначально он планировал отправиться в путь 22 апреля, но дату пришлось сдвинуть из-за холодов. До финальной точки он собирается добраться в августе. Ему нужно добраться до Николаевска на Амуре, это в Хабаровском крае. Скоробогатов подчеркнул, что его главная спортивная цель – побить действующий рекорд по длительности заплыва на сабборде. Нынешний рекорд принадлежит путешественнику Стасу Вулканову, который прошел 3500 километров на сабборде по Волге.

0: только Пульс Радио.
1: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
2: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Дом мечты. Один звонок. СКМ Групп. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. СКМ Групп. Твой верный друг. Звонить 707-767.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Интересный случай произошел в Калифорнии. Кот по кличке Доджер, который убежал во время переезда семьи из Калифорнии, вернулся к хозяевам через 7 лет. Семья взяла питомца из приюта в 2016 году, а в 2018 решились на переезд. Доджера они отдали другу, чтобы тот перевез его и вещи семьи, однако кот сбежал из машины и пропал. В феврале этого года местные жители нашли Доджера и решили его отвезти в ветклинику на обследование. В клинике обнаружился чип, его отсканировали и узнали, что он принадлежал семье Дэвидсона. С ними связались, и первая встреча произошла по видеозвонку. После чего кота привезли в дом, и они вновь воссоединились с семьей. Все были удивлены, что кот все так же откликается на собственную кличку и позволяет сыновьям с ним играть.
1: Музыка для настроения. Музыка для души. Пульс радио.

0: Еще немного про спорт поговорим. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общем зачете Кубка мира, проходившего в Китае. Эти соревнования стали первыми для команды после того, как Международная федерация плавания сняла ограничения. Ну что ж, можно только порадоваться за девушек, поздравить их и пожелать дальнейших спортивных побед. После короткой рекламы мы продолжим, не переключайтесь.
1: Реклама на Пульс Радио. Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкрале 770909.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: окажемся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Зиверт на волнах Пульс Радио с композицией «В городе лето». Кстати, многие из вас наверняка знают эту композицию в исполнении группы Ума Турман. А что у нас с летом в центральной части России? В гидрометцентре рассказали, что метеорологическое лето ожидается после 26 мая, когда среднесуточная температура превысит плюс 15 градусов. Сезон прогнозируется теплым, с температурой на 1,5-2,5 градуса выше нормы, а местами даже будет с экстремальными температурами. Ну что ж, ждем тепла, всем отличного настроения, продолжаем на Пульс Радио.
2: Это Пульс.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
5: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Такая расслабляющая, медленная композиция прозвучала на волнах Пульс-радио. А, кстати, в Норвегии очень популярен жанр так называемого медленного телевидения. Это многочасовые трансляции в реальном времени, ничем не примечательных на первый взгляд событий. И события эти, трансляции, собирают у экранов миллионы зрителей. Первой подобной передачей стала съемка из окна машиниста поезда, который в 2009 году в течение 7 часов следовал из Брегена в Осло. За ней проследовали трансляции других путешествий, поездов и кораблей. Помимо них, норвежское телевидение выбирает для стримов самые разные сюжеты. Например, огонь в камине, вязание свитера, ход часов и даже миграцию оленей.
1: Весна пришла, и я растаял. Пульс радио.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Интересная новость попалась в ленте. Русская народная песня «Калинка» в исполнении девочки стала хитом в арабском сегменте социальных сетей. Выступление 9-летней Эмилии в арабском шоу «Голос дети» запустило новый тренд в ближневосточном сегменте. В эфире программы, которая транслируется на все страны Ближнего Востока, Эмилия Джабер в ярком красном русском народном наряде с кокошником спела «Калинку» на русском и арабском языках. Свое выступление она сопроводила танцем из серии нескольких несложных движений. Члены жюри конкурса не смогли устоять от голоса юной артистки и единогласно проголосовали за Эмилию. Не смогли остаться равнодушными и тысячи жителей разных стран Ближнего Востока. Оригинальный ролик с ее выступлением уже собрал более 7 миллионов просмотров. И популярность выступления Эмилии породила новый челлендж, когда пользователи социальных сетей повторяют движение танца юной артистки и выкладывают записанные видео в сеть. Мама Эмилии Джабер русская, а папа иорданец. Семья живет то в России, то в Объединенных Арабских Эмиратах. Родители девочки с самого раннего детства решили прививать дочке любовь к обеим культурам, что ей прекрасно удалось ретранслировать на весь Ближневосточный регион.
1: Пульс радио. Близко.

0: Интересная песня для понедельника, конечно. Ни в коем случае не призыв к действию. Всем желаю легкой рабочей недели, отличного настроения и хорошей погоды. Юрий Богданов был у микрофона. Услышимся на 103.8 FM.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр Супер 8 – это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
4: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов Интернационалистов 28Б.
3: Звоните 390439.
2: Начало обучения 15 мая.
4: ООО Автошкола Джек 12. Агроен 11-91-21-527-25.
5: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СКМ Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: В театре Шкитано спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Успейте купить билеты, не дайте поэту погибнуть снова. Ждем вас 6 мая в 18.00 в театре Шкитано. 12+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
3: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
0: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18:30 Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мари». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00.
1: Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова, 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
2: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Депутаты Госсобрания Мариэл законодательно оформили преобразование Кужинерского, Горномарийского и Юринского районов в муниципальные округа. В связи с этим внесены изменения в законы о статусе и границах муниципальных образований. Теперь в Мариэл три городских округа, соответствующих городам республиканского значения. Это город Йошкар-Ола, Волжск и Козьмодемьянск, а также 7 муниципальных округов – Волжский, Келимарский, Новотарьяльский, Сернурский, Кужинерский, Горномарийский и Юринский. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ для вейпов и жидкости к ним. ГОСТ устанавливает срок годности, ограничивает объем жидкости и запрещает использование вымышленных героев в дизайне упаковок. Стандартом вводятся ограничения по объему жидкости. Для картриджей не более 2 мл, для одноразовых систем не более 10, для флаконов не более 30 мл. Максимальный срок годности – 2 года. Кроме того, установлены требования к предупреждающим надписям. Они должны занимать не менее 30% площади упаковки. В России кратно выросло число отцов в декрете. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12%. При этом в декрет, согласно статистике, уходят отцы с высокой оплатой труда. Лидерами в этом являются крупные урбанизированные территории с высокими доходами – Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан. Взять отпуск по уходу за ребенком на сегодняшний день может не только мама, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Пособие составляет 40% среднего заработка, но не более 83 000 рублей в месяц. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
0: На Пульс Радио.

0: Немного меланхоличный трек с названием «Малыш» прямо сейчас звучит на 103.8 FM. Но что ж хочется сказать, чем старше люди становятся, тем больше их тянет на всякого рода меланхолию. Во всяком случае, дети в малом возрасте все чаще и чаще чувствуют и ощущают себя счастливыми. А как мало надо взрослым для того, чтобы ощутить себя несчастными, как бы это грустно не звучало. В любом случае, не так давно ученые провели исследование, в ходе которого выявили аж 3 секрета, которые помогают людям немного стать счастливее. Что же это может быть? Многие, наверное, скажут о том, что вероятнее всего нужно что-то приобрести для того, чтобы получить это заветное чувство, но не тут-то было. На самом деле все гораздо проще. Есть вот эти вот 3 правила, и звучат они примерно так. Безопасность, она важна для удовлетворения ваших потребностей и самоактуализации. Ведь, изучая вопрос подробнее, ученые поняли, какие ошибки мешают среднестатистическому человеку чувствовать себя счастливее и спокойнее. По мнению специалистов, люди просто перестают ощущать себя в безопасности. Согласно второму правилу, счастье нельзя достичь в полной социальной изоляции. Большинству из нас просто необходимо признание со стороны важных и дорогих нам людей. При этом последнее правило гласит, что не нужно строить свою самооценку на отзывах комментаторов из социальных сетей. Ну и вступать в перепалки в этих комментариях тоже не нужно. Нужно стараться как-то окружать себя теми людьми, которые дарят вам улыбки и радость. Ну и в ответ делать примерно то же самое.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
4: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28. Locked in.

0: трек под названием «Фейк». Хочется порассуждать на тему того, как много фейковых новостей сейчас на просторах интернета, и от этого, к сожалению, сейчас никуда не деться. Но я думаю, что многие меня поймут. Есть вокруг люди, которые любят просто постоянно спойлерить фильмы, которые только-только вот выходят. И многим это не нравится. А кто-то просто не может молчать и хочет рассказать все, что видел или услышал. Так вот, недавняя новость о том, что японца приговорили к тюремному заключению, внимание, из-за публикации спойлеров фильмов. Но тут был один нюанс. Он просто сначала публиковал детальное обсуждение к определенной работе, а потом он начал публиковать полностью детальное обсуждение к новым вышедшим фильмам, но не учел один факт. Оказывается, что авторы данных работ сделали небольшой пунктик о том, что нельзя без их ведома публиковать никаких спойлеров, и, внимание, тюремный срок — это не единственным наказанием стало для японца. Помимо этого, ему придется выплатить пострадавшей стороне штраф в размере 1 миллиона йен, что в переводе на российские рубли 469 200 рублей по актуальному курсу. Так что будьте поосторожнее, если даже не едете в Японию, все равно постарайтесь не публиковать никаких спойлеров.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Ешкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Ну, прямо сейчас на дорогах нашего города затруднено движение на пересечении Цареградского и Воскресенского проспекта. Такая же ситуация на пересечении Красноармейской и улицы Первомайской. По улице Первомайской при движении от бульвара Победы до пересечения с улицей Успенской стоит обратить особое внимание на пересечении Ленинского и Карла Маркса. Такая же ситуация обстоит на пересечении Машиностроителей и улицы Строителей, Ивана Крыли Строителей и Ивана Крыли Баумана. Дополнительно также хочу сообщить о том, что ДТП произошло на пересечении Красноармейской и Ползунова на Гомзовском кольце в среднем ряду. Стоит быть поосторожнее и поаккуратнее. Такая же ситуация с затрудненным движением встретилась и на пересечении улицы Анциферовой и Красноармейской. А дополнительную информацию вы можете всегда прислать нам в мессенджер Макс по номеру 8-917-711-25-25.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс Радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
7: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
8: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
9: Пора раздвинуть стены.
8: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
10: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
11: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Пронзительная история о мужестве, страхе и рождении настоящего врача. 5 мая в 18:00. 12+.
10: Подробности на сайте shkitan.ru в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
12: «Броксталь» – центр металла и металлоконструкций. Более 20 лет на рынке республики. Прием вторсырья, лома черных и цветных металлов по высоким ценам. Огромный ассортимент металлопроката, большой спектр услуг по металлообработке, производство металлоизделий и металлоконструкций. «Броксталь», поселок Медведево, улица Чехова, 14.
13: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: На самом деле, приход весны – это равно приход любви. Ну и, конечно, эту любовь нужно ощущать вместе с музыкой на 103.8 FM с тобой в студии Риза Данар Мухаметова. Ну и, кстати, о погоде. Прямо сейчас за окном у нас очень тепло, а именно 20 градусов со знаком плюс. Ночью ожидается, что будет небольшое похолодание до 11 градусов, также выше нуля. А завтра утром будет уже плюс 19, днем столбики термометров поднимутся аж до 26 градусов, и на протяжении всего завтрашнего дня будет очень солнечно.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
9: Дом начинается с забора, а забор со Стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: Стальснаб, металлобаза Стальснаб,
10: Прохорова 45В.
9: Телефон в Ешкарале 316-222.
11: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Ешкарала.
12: Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767. Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
1: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
2: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка. Шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Телефон рекламной службы 42-28-28.
3: I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Следуй советам звезд и делай все, как они скажут, чтобы завтрашний день прошел на ура. Овны, вам не стоит бросать все завтра ради помощи близким. Сначала спросите, вам это надо? А если нет, то откажитесь. Это делает вас просто человеком, который умеет строго отстаивать свою точку зрения. Тельцы, у вас привычка идти сломя голову может привести к ненужным визитам. Перед тем, как сорваться с места, просто спросите себя, зачем завтрашний день будет явно днем, когда нужно задавать себе вопросы и много вопросов. Близнецы, не стремитесь к идеалу, это невозможно, и в этом нет никакой проблемы. Раки, не затягивайте с работой, сделайте все быстро, пусть и не идеально. Остальное время дарите общению с родными и близкими. Львы, если вам завтра захочется нежности, то просто обнимите кота или позвоните тому, кто скажет вам теплые слова. Это вам завтра будет просто необходимо. Девы, завтра вам покажется, что вас недооценивают или не хвалят, или не любят, но вы просто как сказали бы жестко звезды, не нойте, похвалите себя сами, это тоже работает. Весы, завтра любое дело у вас пойдет как по маслу, главное не торопиться. Скорпионы, вас будут тыкать носом в то, что вы игнорируете уже полгода, так что не пропускайте эти замечания мимо ушей. Стрельцы, устройте себе детектор лжи, спросите у зеркала, счастливы ли вы, ответьте сами себе только честно. Козероги, никому ничего не доказывайте, просто делайте то, что вам в кайф, даже если это выглядит максимально странно. Вот, я не знаю, любите вы соленые огурцы, ходите с банкой соленых огурцов и ешьте, если вам это доставляет счастье и удовольствие. Водолеи, завтра нужно вам сделать одно приятное дело, которое откладывали годами, и тогда вы почувствуете, что долг выполнен. Рыбы, посмотрите завтра на мир без экрана, удивитесь, насколько много всего интересного происходит вокруг. Реальность, она неплоха, главное ее замечать и радоваться каждому мгновению. А сегодня вечером мы радуемся лучшим хитам мировой музыки и остаемся на 103.8 FM.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкар-Ола.
3: Реклама на «Пульс радио».
4: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
6: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
7: Все еще ведра? Сломался насос?
8: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «Сентур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20 02 12.
10: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
11: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
10: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
11: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
12: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
13: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
14: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вишкар-Оле 770909.
15: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу. А нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
16: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: У меня такое ощущение, что даже то, что на дорогах нашего города сейчас наблюдаются пробки, не омрачает то, что у нас сейчас должно быть прекрасное настроение от погоды. Например, на пересечении Ивана Крыли строителей, Ивана Крыли Баумана, также машиностроителей-строителей наблюдают сейчас пробки, но все познается в сравнении. Во всяком случае, мы находимся не в таком крупном городе, как, например, Москва или Санкт-Петербург, и можно сказать, что это еще не так страшно. На кольце у ДК Ленина наблюдается небольшой затор, такая же ситуация по улице Первомайской, от Успенской улицы до также Чехова включительно. Стоит обратить внимание на пересечение улицы Красноармейской и Комсомольской, причем по Красноармейской от Сталинградского проспекта включительно. Такая же ситуация наблюдается у нас на пересечении Воскресенского и Царьградского проспекта. Стоит быть повнимательнее, поосторожнее. На улице Мира при движении от улицы Кирова до пересечения с Карла Либкнехта также включительно. Дополнительную информацию пиши нам в мессенджер Макс по номеру 8-917-711-25-25. 8-917-711-25-25.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс Радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. Броксталь. Металлопрокат. Изготовление металлоконструкций. Раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. Броксталь. Медведева, улица Чехова, 14.
8: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
9: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Законопроект о повышении государственных пошлин в сфере миграции направлен в профильный комитет Госдумы. Сроки рассмотрения определят 12 мая. Спикер Вячеслав Володин подчеркнул, что инициативу постарается принять как можно быстрее. Документ предполагает увеличение пошлин за вид на жительство до 30 тысяч рублей, разрешение на временное проживание до 15 тысяч, разрешение на работу до 5 тысяч рублей. Также вырастут сборы за привлечение иностранных работников. Ожидается, что дополнительные поступления в бюджет составят более 15 миллиардов рублей ежегодно. Бессмертный полк в этом году в Мариинполе вновь пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев. Кроме того, 9 мая в Йошкар-Оле состоится парад Победы. Подготовка к нему уже ведется. По традиции в параде примут участие военнослужащие, представители силовых и спасательных ведомств, а также кадеты и юнармейцы. В годы Великой Отечественной войны на фронте сражались более 140 тысяч жителей Мариинпола. ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка. Объединенная сеть стала крупнейшей в России. Клиенты могут обслуживаться в 4,5 тысячах точек ВТБ и 23 тысячах отделений Почты России. Теперь банк представлен более чем в 13 тысяч населенных пунктах во всех регионах страны, включая малые города и села. Глава ВТБ отметил, что объединение позволило изменить модель предоставления финансовых услуг, устраняя разницу между мегаполисом и малым городом. Клиенты получают доступ к услугам онлайн, в отделениях, через выездных менеджеров и по базе Почты России. Такого охвата нет ни у одного банка страны. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Ну, прямо сейчас за окном просто тепло, хорошо, как раз вот майская погода. При этом ночью ожидается похолодание, будет в пределах 11 градусов выше нуля. Завтра утром будет плюс 19, днем столбики термометров поднимутся аж до 26 градусов со знаком плюс. При этом завтра будет весь день солнечно, и будем надеяться, что данная погода повлияет и на ваше настроение. Ну а чтобы ничего не помешало, то оставайся на 103.8 FM и радуй себя лучшими хитами мировой музыки. С тобой в студии Пульс Радио Резеда Нурмухаметова.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
7: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
8: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
10: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Ну а пока Сати Казанова рассказала о секретах счастья, нам стоит следовать знакам, которые дают звезды, чтобы этого счастья было очень много в нашей жизни. Овны, что нужно делать? Не бросать все ради помощи. Сначала нужно спросить себя самого. Мне это надо? Если нет, то откажись. Это не делает тебя плохим. Да и хорошим не делает. Вообще не делает никаким, а твое собственное ощущение говорит о том, какой ты есть на самом деле. Тельцы. Привычка, сломя голову, бежать впереди паровоза может привести вас к ненужным визитам, поэтому перед тем, как сорваться с места, спроси себя, зачем. Близнецы, не стремись к идеалу, это невозможно, и в этом нет никакой проблемы. Раки, не затягивайте с работой, сделайте все быстро, пусть и не идеально. Остальное время дарите общению с близкими. Львы, вам завтра захочется нежности, так вот, если захотели, подошли, обняли кота или позвонили тому, кто скажет вам теплые слова, они, кстати, на том конце провода тоже будут очень-очень рады. Девы, вам покажется, что вас недооценивают или не хвалят, так вот, не нойте, так говорят звезды, не я. Похвалите себя сами, это работает в любом случае. Весы, завтра любое дело пойдет как по маслу, главное не торопиться. Скорпионы, завтра вам будут пытаться тыкать носом в то, что вы игнорируете уже полгода, так вот, не пропускайте это мимо ушей. Стрельцы, устройте себе детектор лжи, спросите у зеркала, счастливы ли вы, а как вот ответите на вопрос, так и действуйте дальше. Козероги, никому ничего не доказывайте, просто делайте то, что вам в кайф, даже если это выглядит немножко странно. Водолеи, завтра сделайте одно приятное дело, которое откладывали годами, почувствуйте, что долг выполнен и можно гулять спокойно. Рыбы, посмотрите на мир без экрана, удивитесь, насколько много всего интересного происходит, и реальность, она не так уж плоха, как может казаться. Ну а если вы давным-давно что-то откладывали на потом, например, занятия спортом, то сейчас самое время, об этом, кстати, говорили уже звезды. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской, 113, Гумзовское кольцо, готов принять вас на занятия. Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18, звони и записывайся.
2: Скульптор своего тела – ты сам, а помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело в тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Йошкар-Ола.
3: Реклама на «Пульс радио».
4: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
5: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
6: В этом...

0: Звонить 707-767.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Все еще ведра? Сломался насос?
4: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
5: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
6: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкар-Але 77-09-09.
7: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Ну вот уже понедельник плавно подходит к своему завершению. 18.52 в Йешкар-Оле. Сейчас ситуация на дорогах нашего города складывается следующим образом. На пересечении Ивана Крыли строителей, Ивана Крыли Баумана, также на строителей, машиностроителей образованы пробки. Стоит обратить особое внимание на пересечении улицы Первомайской и Ленинского проспекта. Такая же проблема есть на пересечении Воскресенского, Царьградского проспекта. Стоит обратить особое внимание на пересечении улицы Вознесенской и Красноармейской. Ну и также небольшой затор есть на кольце построителей при движении на улицу Карла Маркса. Дополнительную информацию нам все так же можно написать в мессенджер Макс по номеру 8-917-711-25-25 и рассказать о любой нестандартной ситуации, которая происходит сейчас на дорогах.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
8: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
9: Прохорова 45В.
8: Телефон в Йешкар-Оле 316-222.
10: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Театр драмы имени Константинова встречает День Победы спектаклями с мужским характером. 7 и 9 мая – история о подвиге и мужестве «Рядовые». 8 мая – пронзительная драма о хрупкости юности перед лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
11: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
4: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
5: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: В театре Шкитано спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Успейте купить билеты, не дайте поэту погибнуть снова. Ждем вас 6 мая в 18.00 в театре Шкитано. 12+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Свои в эфире Пульс Радио. Радио.
1: Всем привет, это Пономарев. Слушайте мой новый трек «Разные» на Пульс Радио.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада». На Панфилова, 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Законопроект о повышении государственных пошлин в сфере миграции направлен в профильный комитет Госдумы. Сроки рассмотрения определят 12 мая. Спикер Вячеслав Володин подчеркнул, что инициативу постарается принять как можно быстрее. Документ предполагает увеличение пошлин за вид на жительство до 30 тысяч рублей, разрешение на временное проживание до 15 тысяч, разрешение на работу до 5 тысяч рублей. Также вырастут сборы за привлечение иностранных работников. Ожидается, что дополнительные поступления в бюджет составят более 15 миллиардов рублей ежегодно. Бессмертный полк в этом году в Мариэлпе вновь пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев. Кроме того, 9 мая в Йошкар-Оле состоится парад Победы. Подготовка к нему уже ведется. По традиции в параде примут участие военнослужащие, представители силовых и спасательных ведомств, а также кадеты и юнармейцы. В годы Великой Отечественной войны на фронте сражались более 140 тысяч жителей Мариэл. ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка. Объединенная сеть стала крупнейшей в России. Клиенты могут обслуживаться в 4,5 тысячах точек ВТБ и 23 тысячах отделений Почты России. Теперь банк представлен более чем в 13 тысяч населенных пунктах во всех регионах страны, включая малые города и села. Глава ВТБ отметил, что объединение позволило изменить модель предоставления финансовых услуг, устраняя разницу между мегаполисом и малым городом. Клиенты получают доступ к услугам онлайн, в отделениях, через выездных менеджеров и по базе Почты России. Такого охвата нет ни у одного банка страны. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
0: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в столице республики облачно с прояснениями. Температура воздуха плюс 12 градусов. Завтра с утра и днем малооблачная погода. Температура воздуха утром плюс 19 градусов, днем плюс 26.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Дом мечты. Один звонок. СКМ Групп. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. СКМ Групп. Твой верный друг. Звонить 707-767.
6: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
7: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
6: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
7: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
10: Все еще ведра? Сломался насос?
11: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер». Сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
12: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300 7+.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42-28-28, 42-28-28.
3: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня в Париже». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: всегда рядом. Пульс радио.
1: Я вообще себе не нравлюсь. Посмотри, здесь торчит, там торчит. Бесит.
2: Послушай. Ты не

0: реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
3: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкарале 42-28-28.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Пульс радио. Близко и всегда.
1: Мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент.

ты знаешь, что порой я просто не вывожу, и в голове мыслей шум, мысли такая жуть. Не знаю, если кто-то на небе, но я прошу, чтоб было все хорошо каждому, кто пришел.

полночь. Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Час ночи.

0: Заходите дальше.
1: Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

ты, наверное, была права. Нужно было просто промолчать. Я хотел нажать на тормоза.

0: Пульс радио. Всегда рядом.
1: Я сжигал все до пластика для тебя. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос захрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя.